0: Нет, точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Дэнс лето!
3: На рекорде.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

what comes next will be marvelous.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И у нас ровно 7 утра в Петербурге по московскому времени. Всем здрасте.
2: Привет, друзья! 15 июля, среда, серединка рабочей недели, ну и почти серединка лета. Завтра будет серединка лета.
1: У нас два гороскопа впереди. Гейм-парад, проиграем и поговорим. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Тем мы тоже придумаем. Конечно же, у нас двое ватафактов будет. Игрушка популярности, Стас и Аня в нее сыграют. Горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, на поводы. На
2: не начинаем.
1: 15 июля 2026 года.
2: Начинаем.
1: Ну, что такое?
2: У меня лень.
1: День русской лени, все верно, начали все-таки. Сегодня празднуется, поэтому празднуем. Реально, сегодня вообще какой-то день такой уже. Вот с утра встал, уже лень, все лень.
2: А что если, вот, продолжу фразу. Мне сегодня лень, и вот что. Ну ладно, хорошо, на галочку
1: предвижу,
2: взяли.
1: Предвижу.
2: На галочку, международный день варенья.
1: Замечательно.
2: А у тебя какое любимое?
1: Никакое, если
2: никакое?
1: Честно.
2: А морожковое пробовал?
1: Морожковое, да, было дело как-то.
2: Ну неплохо же.
1: Неплохо, сладко. Ну, я люблю, когда варенье в чем-то, знаешь, в печенье каком-нибудь.
2: Мне нравится вишневое варенье, именно потому что оно не самое такое сладкое. Вишневое прикольное.
1: В общем, для галочки тоже варенье взяли. Всероссийский день гинеколога сегодня. С праздником!
2: Праздник!
1: Те, кто осматривает наших девчат.
2: Мария Вадимовна, с праздником.
1: Я так и знал, каждая персонально поздравит своего.
2: Обязательно.
1: Нужно как минимум шоколадку докупить. День смотрения на фонари. Ну, с прошлым праздником как будто бы уже не так масштабно.
2: А день рисования углем.
1: Неплохо. День рождения маргарина сегодня. Говорят же, он плохой.
2: Да. Я вот тоже... А зачем тогда его придумали, понимаешь, если он плохой? Еще, знаешь, спрашивают, а вы жарили на масле или на маргарине?
1: Это же какая-то отработка с масла, или что, как это происходит?
2: Я сама не знаю, честно. Зачем тогда придумали вредное что-то? Полезно все-таки.
1: День рождения Нижегородской ярмарки сегодня. 2004 года как празднуется. Нифига себе, какая...
2: День благотворительности социальных сетей.
1: День военного эколога тоже.
2: А Всемирный день навыков молодежи. А какие навыки у молодежи?
1: Все, по-моему. Так, день осведомленности о глиобластоме. Пожалуйста.
2: Ну и именины. И у... Подожди, нет. У. И у Виналия и Арсения.
1: Всего двое именин?
2: Да,
1: как мало сегодня. Виналий, Арсений. Виналий, если ты нас слышишь, напиши, человек с таким именем. Так, на рубрику «Я в эфире», что мы делаем? Варенье.
2: Я за то, что продолжу фразу «Мне сегодня лень».
1: Мне сегодня так лень, давайте.
2: Мне сегодня так лень, что...
1: И продолжайте в голосовых сообщениях. Мы скоро послушаем и поставим в прямой эфир. Вейкаперы на рекорде, погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Кремль считает ошибочной позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева, который накануне заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что страна продолжает поддерживать близкие отношения с рядом стран, разделяющих подобные взгляды, несмотря на подобные разногласия. В России могут сократить субсидируемую скидку на покупку электромобилей и гибридов с 35% до 10%. Минпромторг обсуждает эту меру с отраслью. Изменения могут принять до конца года. Эксперты считают решение логичным из-за ситуации с топливом. Спрос на электромобили вырос. Глагол «идти» признан словом с наибольшим количеством значений в русском языке, сообщили в Институте Пушкина. В большом универсальном словаре зафиксировано 56 его значений. Спектр употребления слова огромен от движения человека и транспорта до течения времени природных явлений, распространения запахов и соответствие одежды. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест столицы. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд» 18 и 19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пул, диджей Мэг и Нерак, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на сайте radiorecord.ru/0+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.

0: получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
2: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ваши голосовые слушаем. Мы просили вас продолжить фразу «Как мне лень?» И что же вы наговорили? Мадам Рики, с нее начнем. Там очень базовая вещь.
2: Здравствуйте. Ну, все по классике. Мне сегодня очень лень. Прям ужасно лень идти на работу. Я третий день как после отпуска. Встать с кровати утром – это что-то на сверхъестественное. А вечером ужасно лень идти в спортзал, но надо. Тело мечты само себя не сделает.
1: Вот так вот тело мечты само себя не сделает.
3: Кстати, поэтому рекомендуют выходить из отпуска не в понедельник, а где-нибудь в четверг.
1: Чтобы
3: два дня. Не, ну, два дня-то уж можно проводить. Четверг, пятница, потом опять выходные.
4: Поэтому совет из отпуска выходить в другой отпуск.
1: Евгений.
5: Всем доброе утро. Мне настолько лень, что...
1: Это продолжаться будет секунд 20 еще.
3: Давай послушаем.
1: Вот. Вот так вот. Линуська.
6: Доброе утро. Мне сегодня лень. Было вставать в 5:15 и делать тренировку, поэтому я встала, как обычно, и пошла на работу. Всем большой привет.
1: Какая пауза театральная.
4: Это даже слушать как-то, ну,
3: Никит, там же есть
4: тяжко.
3: Как в ТГ полтора значок, скорость надо делать.
1: Зачем это? Мне лень.
3: Лень?
1: Лени. Сергей.
7: Доброе. Мне сегодня лень даже говорить.
1: Неплохо.
3: А Дмитрию так лень стоять в очереди за бензином, что теперь его любимый автотроллейбус.
1: Вы заметили, что у нас девочки на спорте, а мальчики на лени, прям реально.
3: На лени?
1: Да, все девчонки на спорт собираются, а пацаны прям лень-лень.
4: Мальчики на лени, бедная
3: да,
4: Лена.
3: Да, звучит что-то.
0: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на рекорде. Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work, Rico's Remake.

0: Погода в Санкт-Петербурге.
1: Друзья, сегодня у нас солнечно, лето продолжается. Максимальная температура плюс 25 градусов. Сейчас в данный момент уже плюс 18.
2: Реклама. Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет. А ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Новые каперы представляют рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, с вами Влад Чертаков с новостями из мира видеоигр. Для игры Doom The Dark Ages вышло финальное дополнение Revelations. DLC завершает трилогию и проводит сюжетный мостик между приквелом и Doom 2016 года. Дополнение получило множество восторженных отзывов игроков, однако не все так радужно. Сразу после релиза дополнения в СМИ появились сообщения, что Xbox увольняет 50% штата разработчиков id Software, авторов Doom и Quake. В том числе были уволены и ветераны студии, проработавшие там более 20 лет. Особенно сильно пострадал инженер отдел, отвечающий за игровой движок id Tech, который многими экспертами признается как лучший движок для шутеров на сегодняшний день. Это означает, что будущее игр на движке id Tech находится под большим-большим вопросом, как и судьба самой легендарной студии id Software. По сообщениям портала IGN, долгожданная The Elder Scrolls 6 может задержаться еще сильнее из-за кризиса в Xbox. Из студии Bethesda уволили более 50 разработчиков игры, а также разогнали команду тестировщиков. Оставшиеся авторы анонимно жалуются прессе на упавший моральный дух и заявляют, что теперь проекту грозят новые переносы и жесточайшие переработки. Уволенных сотрудников руководство хочет заменить на дешевых контрактников и фрилансеров. Но поскольку игра создается на сложном внутреннем движке, оставшимся специалистам придется тратить драгоценное время на обучение новичков, а не на создание долгожданной ролевой игры. Напомним, что первый тизер следующих свитков нам показали аж в 2018 году, а у нас нет даже приблизительной даты релиза. Виртуальные мечи, редкие скины и прокачанные персонажи теперь официально защищены законом. В Китае суды начали признавать игровые аккаунты и цифровые товары полноценным имуществом, которое можно передавать по наследству. Местная судебная система постановила, что гражданский кодекс государства стоит выше любых внутренних правил игровых корпораций. Теперь компании больше не могут блокировать доступ родственников к профилям покойных геймеров. Судьи уже заставили одного из издателей вернуть матери погибшего игрока доступ сразу к 87 аккаунтам ее сына, а в другом процессе вдова смогла отсудить редкое виртуальное оружие – золотой нож рыночной стоимостью $7000. Игровые ценности признали реальной собственностью, ведь геймеры вкладывают в них настоящие деньги, силы и годы своей жизни. Новая портативная консоль Switch 2 от компании Nintendo получит съемную батарею. Правда, такое обновление ждет исключительно рынок Евросоюза, где новая ревизия консоли поступит в продажу уже этой осенью. На этот шаг японскому гиганту пришлось пойти из-за строгих европейских законов о праве на ремонт. Во всем остальном мире, включая Америку и Азию, новинка продолжит продаваться в оригинальном исполнении со вклеенным аккумулятором. Новые правила изменят рынок Европы до неузнаваемости. Уже в феврале следующего года Nintendo полностью прекратит там продажи оригинальных свеча. Если вы мечтаете о новой консоли Nintendo со съемной батарейкой, то есть смысл подождать именно европейского релиза осенью. И на этом сегодня все. С вами был Влад Чертыков. До связи на следующей неделе.
0: Геймпарад по средам в Вейкаперах на рекорде.

0: Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Маргарита, Стас, Рыжий.
1: И у нас 8.01 в Петербурге по московскому времени. Ну что, друзья, в этом часе играем, поэтому мобильное приложение рекорда вам очень даже пригодится. Где забрать-то его? Многие спрашивают.
2: Все очень просто. Заходите в App Store, Google Play, вводите русскими буквами «Радио Рекорд». Появляется бесплатное приложение. Вы его устанавливаете один раз, фиксируете свой номер телефона. Все, и у вас есть функция написать в студию. Чат со студией.
1: Да.
2: Это с нами.
1: А тем временем Paramount официально запускает новую экранизацию «Кошмара на улице Вязов».
2: Это еще раз Paramount.
1: Paramount.
2: Вот, хорошо.
1: «Кошмар на улице Вязов», ребята. Ну, Фредди Крюгер. Ну, это кошмар моего детства, если честно. Студия выкупила права на оригинальный сценарий 84 года. Аж у семьи Уэса Крейвена в этот раз нас ждет полноценная перезапуск вообще вселенной этой всей, а не продолжение. Сюжет пока держит вообще в тайне, но обещают, что события снова развернутся во вселенной первого фильма.
3: Давно пора.
1: Ну, его еще, по-моему, не адаптировали, да, никак?
2: Да, все адаптировали, а его пока нет. Ну, потому что он, понимаешь, и так шикарный. Мне кажется, что могут переделать и станет хуже.
1: Возможно, все возможно. Сейчас и колобок
2: раз,
1: он выходит.
2: Раз, два, Фредди заберет тебя. 3, 4, запирайте дверь в квартире. 5, 6, Фредди хочет всех вас съесть.
1: Так, а продолжение?
2: А все.
1: Все, дальше
3: посмотрим. Ничего себе, вот такие у тебя, да, были колыбельные?
2: Да.
3: Прикольно.
1: Так, ладно, давайте про кошмары детства поговорим, да? Ваш кошмар детства. Так звучит тема ближайших 2 часов. У нас есть голосовалки, варианты, если что. Бабайка, какой-то фильм, опять же. Фредди вот лично под меня. У тебя есть кошмар детства?
2: Я помню, что нельзя вешалку в комнате оставлять, потому что ночью, если проснешься, тебе может показаться, что на ней висит не платье, а привидение.
1: Чего себе, вот это загончик сейчас.
3: И сейчас все привидения такие: мы существуем, мы не платье.
2: Мы просто в платье.
1: Голователь телекомпании «Вид» для вас.
3: О, это было что-то непонятное и страшное.
1: Да, потому что объясняли, откуда она взялась. Я уже даже не помню.
2: Да, я помню.
1: Мама, если оставит указ, да, без денег, ты стоишь в очереди. Занял всем, и высматриваешь маму.
2: Да. Я сейчас подойду и...
1: Уже думаешь, где взять деньги, воровать или просить, что, как.
3: Я и не очень-то и есть хотел, пусть оно здесь остается.
2: А потому что с незнакомыми дядями и тетями-то тоже разговаривать нельзя. И вот ты стоишь и не можешь объясниться.
1: А, ты не разговаривала?
2: Ну...
3: А тебя разве...
2: Ну, это страх реально, когда мама не подходит, а очередь подходит.
3: Не угрожали, что отдадут им?
2: Цыганам?
3: Я тебя отдам вот этому дяде.
1: Нет, мне цыганами угрожали.
3: Цыганами?
1: Да, все-таки.
3: Поэтому ты любишь дабстеп и трактор.
1: Это да. Ваш кошмар детства. Мы обсуждаем, а вы пишите, вспоминайте в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: На Рекорде.

0: масло или сливочное, ну, для готовки чего-либо, то маргарин лучше не использовать. Да, это дешевая замена масла. И не все производители соблюдают то, что пишется на упаковке.
1: А я теперь не могу называть маргарин маргарином, только маргарон. Почему переименовали?
2: А у меня не уходит из головы Ипполит Межемурье.
1: Ипполит Межемурье, маргарон, мажьте на хлебон, на здоровье.
3: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
4: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
3: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар бай Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это «Ladies Night» в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
5: Дорогой, что так радует нашу собаку?
6: Вуф, трава, вуф, небо. Хозяева купили участок в коттеджном поселке «Северное сияние». За 45 дней построим дом и заживем как люди. Вуф, вуф.
7: А меня радует скидка 150 тысяч рублей с каждой сотки. Коттеджный поселок «Северное сияние» во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru. Застройщик ООО «Северное сияние», не оферта.

0: Санкт-Петербург.
1: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
2: 18-19 июля. Главная одиссея лета. Легендарный костюмированный фестиваль возвращается в родной город. Infinitum. Музыкальное путешествие по 5 порталам. 50 артистов, иностранные гости, лайвы и герои отечественной электронной сцены. Подробности на odifest.com. 18+.
3: Слышите? Это идеально закрывается дверца вашей новой кухни от первой мебельной фабрики. Только премиальные материалы и безупречное качество сборки. Дизайн-проект в подарок. Тссс, готово? Уже через 14 дней. Вау. Первая мебельная. Подробности на 1mf.ru.
4: Признанные в мире технологии. Суровые климатические и гоночные испытания. Импортные компоненты высочайшего качества. Моторное масло Tamashii. Идеальный баланс защиты и мощности. Tamashii. Формула надежности.
5: Ставни обводный. Дом бизнес-класса. Центральная локация. Закрытый двор. Потолки 3 метра. Только в июле скидка 14% на квартиру. 501-11-51.
6: Застройщик ООО «СПЗ Ставни обводный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Сегодня у нас среда, полезная среда, поэтому вопросы ваши присылайте в чат мобильного приложения нашему эксперту по здоровью и правильным упражнениям Дмитрию Гнутову. Ждем! Друзья, он будет на них отвечать буквально через минут 10. Ну а мы обсуждаем ваши кошмары детства и решили узнать с первых уст, да?
1: Да, мы решили опросить детей, спросить современных уже детей, что их пугает на данный момент в детстве. Давайте послушаем.
2: Мой самый главный страх – это темнота, потому что там не видно, что происходит, и может оказаться все что угодно.
0: А, как вам такое? Темнота. Страх, кстати, популярный у наших слушателей. Такое было
1: частенько. Мне кажется, много у кого в детстве такое было. Совпадает.
0: Темноты все боятся, потому что ничего не видишь, не можешь контролировать ситуацию. Да?
3: Опасненько, там же ты прячешься кто угодно.
0: Следующая голосовая.
4: Я ничего не боюсь, но самое страшное, когда все подруги летом уедут, и мне будет не с кем гулять и встретить летом своих одноклассников. Они меня бесят.
3: Встреча с определенным человеком.
0: Встреча одноклассников.
1: Летом, когда каникулы, ты же не хочешь никого видеть из класса. Причем подружек хочешь, а одноклассников нет.
0: Такой девичий, видимо, страх. Следующая голосовая.
5: Я боюсь пауков, потому что когда я спала в Москве, на меня спустился мне на глаз паук. Я теперь их боюсь. Еще я боюсь очень сильно змеи. Вдруг она меня укусит, и я ласт откину.
0: Сейчас у меня этот страх появился. Вдруг меня змея укусит, и я ласт откину тоже.
1: Мне понравилось, когда я спала в Москве.
3: А ласт это новый.
0: Спи в Петербурге. Здесь как хорошо. Нет змей и пауков. Следующее.
6: Это скримел. Потому что, когда он неожиданно появляется перед моими глазами, то он всегда сумасшедший, странный и страшный.
0: Так, мне нужен перевод. Что это было?
3: Скример.
0: А.
3: Фильм.
0: Все, я понял.
3: А то есть звук скрежет металла тебя на заднем плане не испугал? Я же не знаю, где он. И он такой... Тише, Джейсон, я записываю голосовое.
0: Снимает новый скример, возможно, сейчас. Поехали дальше.
7: У меня все в жизни хорошо, я ничего не боюсь. Я люблю Радио Рекорд, Крема и Хруста, Рыжую, Стаса и Никиту.
1: Такое ощущение, что мы попросили насильно записать это сообщение.
0: Это чей ребенок был?
1: Пиши.
3: Подарите ребенку велосипед уже наконец-то.
0: Но сейчас нечего бояться этому малышу, потому что Крем и Хруст в отпуске у нас, да? Поэтому можно спокойно включать в 8 вечера рекорд. Поехали дальше.
8: Я Рома, я боюсь пауков.
0: Вот пауки, измени.
1: Темнота, пауки.
3: Слушайте, а когда, где голосовой от пауков? Здравствуйте, мы боимся детей.
0: Детей, да.
3: Рома тоже нас пугает, он такой большой.
0: Мы вообще не планировали нападать на
9: Вейкаперы. На рекорде.

0: Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Испания в финале. Дешам недоволен судейством, а Том Круз и другие звезды выступят на шоу перед финальным матчем. Испания, на удивление, легко грохнула Францию в полуфинале. По голу в ворота французов отгрузили Оярсабль с пенальти и Порро. Французы не создали ни одного толкового момента за весь матч. После игры тренер французской команды Дидье Дешам поставил под сомнение квалификацию арбитра и спросил, обладает ли рефери необходимым уровнем, чтобы работать в полуфинале. Испания уже 37 матчей не знает поражений в игровое время. Это повторение рекорда сборной Италии. Посмотрим, как будет в финале. Кстати, это первый финал Мундиаля для испанцев впервые с 2010 года. Тогда парни взяли титул, обыграв в решающем матче Нидерланды. Появилась инсайдерская информация о том, что Дешам покинет сборную Франции после матча за третье место. Команду может возглавить легендарный Зинедин Зидан. Голливудский актер Том Круз выступит на шоу перед финалом чемпионата мира. Также в перформансе засветятся певец Робби Уильямс, вокалистки Николь Шерзингер и Лаура Паузини, а также стример Айша Успид. Ранее стало известно, что прокачивать публику в перерыве решающего матча будут BTS, Мадонна, Шакира, Джастин Бибер, Берна Бой, Густаво Дудамель и группа Coldplay. Сегодня узнаем имя второго финалиста. В 10 вечера по Москве нас ждет лютейшая заруба Англии и Аргентины. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Рекорд, реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
8: Ленту!
9: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже! И это рекордный момент! Вот он!
10: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: и каперы представляют. Рубрика «Полезная среда».
1: И Дмитрий Гнутов, наш эксперт, будет отвечать на ваши вопросы. Дим, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Такой вопрос от девушки. Днем на работе клонит в сон, а от кофе еще больше хочется спать. Как быстро взбодриться? Есть какие-то техники вообще сохранения бодрости?
2: Есть. Ну, конечно, в первую очередь нужно наладить режим сна. Я понимаю, что это не всегда доступно. Поэтому, смотрите, первая техника – это умыться ледяной водой. Прям продолжительное время. Можете на шею тоже перейти. Это очень хорошо бодрит холодная вода. Вторая техника – это поразминайтесь. Поприседайте, если вам позволяет юбка или штаны, чтобы не треснули по швам. Повращайте все суставы. В общем, идея, чтобы у вас кровь разогналась и лимфа. Ну, или просто погуляйте по офису, выйдите на улицу. И третья техника тоже очень хорошо помогает – это яркий свет. Выйдите на улицу или в самое светлое помещение, которое вам доступно. Дело в том, что сетчатка глаза будет от яркого света раздражаться, и вам меньше будет хотеться спать.
1: Отлично. А влияет ли спорт, следующий вопрос, на потенцию либидо?
2: Давайте сначала разберемся с формулировками. Потенция. Вообще от латинского это переводится как сила. То есть это, по сути, способность к половому акту. А либидо – это желание или влечение к акту. И да, спорт еще как влияет. Например, адекватные тренировки улучшают кровообращение. А это прям напрямую влияет как на женское, так и на мужское здоровье. А вот негативно влияет перетренированность. То есть если человек долго тренируется, перебарщивает с этим, не дает телу восстановиться, вот тут либидо снижается.
3: Почему становая тяга так называется? А?
2: Да, хороший вопрос. Я несколько лет назад тоже задался этим вопросом и посмотрел, поискал, и выяснилось, что есть такое слово «стан». Это обозначает туловище или корпус человека. Вот от того и такое название. То есть, грубо говоря, становая тяга – это тяга туловищем.
1: Отлично. Дим, а как ты относишься к парным тренировкам?
2: Слушайте, тоже вот у нас есть сплит-тренировки, так называемые, это парные тренировки, и они бывают разные. Например, вот у меня есть, тренируются два брата, близнеца, мама с дочкой, две подружки, и вот эта связка очень хорошо работает. Но когда это у меня тренируется, например, муж с женой или парень с девушкой, вот здесь не всегда комфортно. Они могли поругаться до тренировки, вчера поругаться, не помириться. Вот это напряжение прям чувствуется. И, ну, не очень психологически комфортно. Ну и плюс, на самом деле, чаще всего замотивирован один человек. В частности, девушка. Потому что если девушка привела парня, значит, парень не очень это хотел. Если мужик хочет получить результат, он идет либо один, либо с тренером.
1: Неплохо. Звучит как начало отличной вечеринки. У меня есть два близнеца, мама с дочкой.
4: Представляешь, парочка поругались, такие пришли на тренировку, и парень ее чуть слабее страхует. Такой,
1: и,
4: давай,
1: и побольше весов накидывают.
2: Похоже на правду.
1: Да, Дим, спасибо большое за ответ на вопросы.
2: Да, вам тоже спасибо. Также, дорогие слушатели, подписывайтесь на мой канал. Там я рассказываю, как избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья. В любом поисковике пишите «Клуб хватит себя жиреть». Первая ссылка – мой канал. Переходите и всем прекрасного дня.
0: Полезная среда. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: О погоде в северной столице.
1: Так, давайте посмотрим. У нас сегодня без осадков. Днем прекрасная температура. 24, ожидается уже плюс 20. Облачно с прояснениями.
2: Реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
4: Сова? Это мне?
5: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
6: В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7 ежедневно в июле звездные концерты. Джазовый голос Турции, Эсги Алаш и Акра джаз-бенд. Проникновенные это Рибиашвили, виртуозный Олег Акуратов, мастер оттенков Андрей Кондаков, харизматичный Билли Новик, изысканный барокко-джаз-квартет и зажигательный Moscow Klezmer Band. Выбирайте джаз, который согреет вашу душу. Бронь столиков sbb.butmanclub.ru 6+. ИП Лантиолектор регионально. УГРН 318-774-655-2045.
7: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Еще немного обсуждаем ваши страхи детства и подводим итоги нашего голосования.
1: А гуси — это страх детства. Угу. Подробности бы.
0: Манящая лень. На самом деле пауки нас боятся. Раз в 5 минимум больше, чем мы их. Мы же для них огромные просто. Но это все равно арахнофобов не успокаивает никак.
2: А ведь мы для пауков не просто гигантские создания. Мы удержим на конечностях других пауков.
0: Реально.
2: Вот пальцы же для них.
1: Насчет кошмаров передаю привет своему брату Максиму. Максим, в моей расшатанной психике виноват ты. В общем, этот чепуха мог запереть мне дверь в туалет, выключить свет, сказать, что ко мне ползут пауки. Еще он как-то по пояс обмазался мелом и выбежал из парадной. Типа он трупак с трубочкой во рту. Друзья его закопали в листьях, а потом повели меня помочь поискать потерянную вещь. В этот момент он резко встал из листьев с криком. Я визжала, как не знаю кто. А еще он мазался жимолостью и говорил, что его змея укусила, и чтоб я звонила в скорую.
0: Кем работает этот парень сейчас? Он любил мазаться, да? Вот, к чему это привело? Ну, кстати, классный брат же.
1: Веселенький.
0: Движовый. Да Улет пишет, может, скажу банально, но я боюсь тюрьму. Особенно за какой-нибудь комментарий или репост.
2: Слушайте, ну, это нормальный страх, оправданный.
0: Так.
1: Страх детства. Бабулька рыжеволосая у нас во дворе. Один глаз больше другого, вечно с распущенными полуседыми рыжими волосами. И изюминка — это топор в ее руках. Вот. Она бегала по двору с топором. Это я сейчас понимаю, что она просто немножечко душевно больная была. Никого она даже не трогала, но детское воображение играло не на шутку.
0: Гаити вот пишет, страх детства реально. Это опоздать на 2 минуты, когда разрешили гулять до 21.00. Страх детства.
1: Да, еще такой страх, думаю, у всех, когда кто-то из дворовых детей подбегает и запыхавшись, говорит, тебя там мама везде ищет.
2: После этого ты задумываешься о том, чтобы уехать из города.
0: Когда опоздал, да?
2: Ты такой смотришь, ну ладно, мне шортики, ну зимой как-нибудь проживу.
0: Гуси в бабушкиной деревне, которые гонялись за нами и пытались кусить. Вот Марина написала, гуси, да, их всегда опасаешься, ты не знаешь, что ожидать от гуся.
2: Слушайте, говорят, что курица — это тираннозавр рекс, да? Ну, да, потомок, да. То гуси — это трицератопсы, вот эти маленькие, которые, реально, помните?
0: Страшные.
2: Вот,
0: страшные.
2: Это они.
1: Я как ребенок 90-х вырос на ужастиках и скримерах, ничего никогда не боялся, кроме отцовского кожаного солдатского ремня с такой выпуклой звездой. О, он висел на ручке двери у нашей сестрой комнате и наводил жуть постоянно. Звезды на пятой точке отпечатывались ого-го как.
0: Какие ваши доказательства? Такой ник в телеге. В деревне катались на бревнах около одинокой бабки. В один из дней она выбежала с крапивой и напихала нам по самое. Вот мы тогда наделали кирпичей и обходили ее дом далеко стороной и навсегда вообще.
2: О чем это говорит? Надо было позвать бабулю с собой кататься.
0: Она хотела же покататься, ребята.
2: А вы там одни тусуетесь, вот и получили.
0: Так, подводим итоги голосования. Ваш кошмар детства. На первом месте у нас это родительское собрание. Оно в топе, оно первое. Сразу же первое место тоже делит голова телекомпании ВИП. Угу. Тоже на первом. На втором месте вариант — это мама оставит одного в общественном месте. И на третьем месте вариант — какой-то фильм, про который вы писали. Вот такие страхи.
3: Вейкаперы. На рекорд.

0: Стас Рыжий.
1: 10:00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы с вами. В этом часе в конце мы что-то будем делать.
2: Мы хотим созвониться с кем-то из слушателей, поэтому присылайте ваши заявочки, напишите, из какого вы города. Имя мы, я надеюсь, видим. Вы же написали имя, да, когда регились в чате?
1: Есть такое.
2: Так, и можете написать любой вопрос, который мы обсудим в прямом эфире или разрулим. Если у вас какие-то новости вашего района или вашего города, тоже напишите.
1: Не забывайте, что мы развлекательное шоу, да, поэтому мы развлекаемся в эфире. Это важно. А не решаем политические проблемы. Главное трансовое событие страны. Вот, кстати, про развлечения. Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия». Возвращается с новой постановкой «Портал». Кто забыл? Три иностранных артиста. Ронски Спит, Алан Вотс, Рэмста. Что смешно?
3: Ну и когда сделают это обозначение, что мы не решаем вопросы. А кому мне тогда звонить? Что мне делать?
1: Про трансмузыку дальше. 16 октября, Москва, Викей Стадиум. Там увидимся. 7 ноября, Санкт-Петербург. Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал». Внимание! Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки». А, кстати, она сейчас активна на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Все на сайт.
3: Вот это полезно, это записал.
1: В общем, к новостям. Сотрудники аэропорта заставили россиянку смыть легкий макияж, который у нее был. Опять же, пост завирусился в сети. На паспортном контроле в Домодедово все было. Решили, что девушка пытается уехать из страны по чужим документам.
2: Ого.
1: А оказывается, просто вот макияж у нее был такой необычный. В итоге из-за угрозы быть недостаточно допущенный на рейс, ей пришлось идти в уборную и смывать вот этот самый макияж. Казалось, все, ее документы, ее и так далее. Поэтому на паспортном контроле будьте готовы, девчонки.
2: Ну, мне кажется, да, если фотография очень отличается от человека. Смотри, как бы паспорт может существовать 20 лет у человека, а если, конечно, например, она сделала какую-то пластику или еще, конечно, что-то отличается, конечно, будут вопросы.
1: Но девушка нормально к этому отнеслась, без скандалов и так далее. Она действительно пошла, умылась, говорит, вот, это действительно я. Да, тому нечего скрывать, тому нечего.
3: Все проще. Она идет на рейс, не знает, на каком самолете она полетит, собрали стюардессы. Ну, не может она быть красивее, чем мы.
1: Как на свадьбе, да?
3: Так пусть смывает это все. И вообще переоденься в комбинезон, не должно быть такого платья шикарного.
2: Ну, какая зависть у стюардессов? Стюардессы, кстати, очень часто мега красивые.
3: Я и про это и говорю, что не все.
1: По-моему, там тоже ограничения в косметике есть, да, у стюардессов?
2: Не знаю, я все время их так рассматриваю, мне так нравится, как они выглядят.
1: Они боятся, наверное, тебе сказать.
3: У меня подруга есть стюардесса.
2: Красивая?
3: Да.
2: Вот.
3: Прикольно, ты тоже.
2: Я в какой-то момент, мне кажется, тоже хотела работать стюардессой, но я боюсь летать.
1: Ну-ка скажи, курица или рыба?
2: Курица или рыба?
3: Ну, сойдет, нормально.
1: Давай, воды.
3: В наших авиалиниях мы тебя берем.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Новые каперы на рекорде. Популярити.
1: Это игра, в которой сражаются Аня и Стас, набирают баллы, отвечают по очереди, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Дается какой-то вопрос им, это изначально был опрос, и люди отвечали на этот вопрос, и есть популярные варианты ответов. Их 6 всего, ребята их угадывают, и вы им помогаете открывать чатик мобильного приложения Рекорда. Вопрос следующий. А как могут звать мальчика, если он тезка мамы?
2: Никита.
1: Нет, конечно. Александр, все верно. Могут звать его. 1-0 в пользу Стаса. Так, Ань, давай, еще.
2: Женя, Евгений.
1: Да, 1-1, есть такой.
3: Валентина, Валя.
1: Да. 2-1, еще давайте. Чатик.
2: Василиса, смотри. Вася.
1: Нет такого, кстати.
3: Юлия, Юлий.
1: Есть такой, да, конечно.
2: А, Юлий, да. А почему Никита-то нету? Есть Никита.
1: Ну, это был фильм. Так, еще, поехали. Два осталось вам выбить имени. Чатик, смотрите. Может
2: быть, Максим?
1: Вам уже подсказали.
2: Есть же певица Максим.
1: Нет такого.
2: Яна.
1: Нет.
2: Яша.
3: Ярослава.
1: Есть
3: или
1: такой,
3: Ярослав.
2: Что ж такое? Святослав тогда.
1: Нет,
2: Святослава.
1: Очень похоже на Ярослав.
3: Я слышал один раз имя, я не буду его называть, но я слышал имя Станислава.
1: Нет звали. Такого.
3: Нет, но я понял, что... Нет.
1: Одно осталось. Певица такая. Заберет меня маленькая.
3: Валерия.
1: Конечно, но...
3: Валерия.
1: Александр, Валентин, Евгений, Валерия, Юлий, Ярослав. Вот такие топ.
0: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не

0: и за сутку. Прямо у озера, в окружении леса.
1: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
0: А вы чего ждете?
1: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
2: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
3: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
4: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Гороскоп.
1: Прямо сейчас на 15 июля.
2: Овны, сегодня вам будет непросто понять, чего от вас добивается ваш любимый человек.
3: Тельцы, в этот день вашему любимому человеку захочется вызвать вас на откровенный разговор.
1: Близнецы, сегодня вы поймете, что-то, что сейчас происходит в ваших отношениях с вашим любимым человеком, весьма отличается от того, что с вами происходило несколько дней назад.
2: Раки, в этот день вам особенно нелегко будет решиться на то, чтобы откровенно поговорить с вашим партнером.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку не придется долго уговаривать вас на ту или иную аферу.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет стыдно за какие-то свои поступки или даже мысли, причем стыдно перед вами.
2: Весы, сегодня вам придется на время отвлечься от ваших повседневных забот.
3: Скорпионы, сегодня вам придется быстро отреагировать на сложившуюся ситуацию.
1: Стрельцы, не кажется ли вам, что ваш любимый человек чересчур озабочен какой-то своей проблемой и потому совсем не хочет обращать внимание на то, что у вас что-то не так?
2: Козероги, сегодня не стоит требовать от любимого человека слишком многого.
3: Водолеи, звезды дают вам сегодня следующий совет. Не стоит возлагать на своего любимого человека большие надежды.
1: Ох, рыбы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, какие именно цели вы преследуете в вашей повседневной жизни и как он в эти цели вписывается. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил до 30 сентября определить сроки выезда в регионы сотрудников крупных госкомпаний и корпораций из Москвы. Речь идет об организациях со штатом столица более 2000 человек. Сведения о количестве переезжающих работников должны представить с учетом прошлых поручений. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. В июле этого года самую дешевую квартиру в Москве у метро оценили в 3 миллиона 200 тысяч рублей, сообщили аналитики рынка недвижимости. Речь идет о микростудии площадью всего 10 квадратных метров. Эксперты отметили снижение доступности жилья. Если в июне за эти деньги продавался аналогичный метраж, то весной за эту же сумму можно было купить студию площадью 19 квадратов. Российские автопроизводители не планируют нанимать бельгийского дизайнера Пьера Леклерка, создавшего облик BMW X5 X6, несмотря на получение им гражданства Российской Федерации. Представители АвтоВАЗа, Москвича, ГАЗа и КамАЗа заявили, что не ведут с ним переговоров и не приглашали на работу, а также не знают о его планах по переезду в Россию. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Дэнс лето! На рекорде! Новый трек на рекорд.

0: Клубовые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну давайте рассказывать, что там.
2: В ресторане штрафуют посетителей за неподобающее поведение их детей. Никит,
1: наконец-то!
3: Давно пора.
2: Вот да, один ресторан не стал терпеть разбитые посуды и вот это все как из-за беготни детей. Они стали просто выставлять счета.
1: Все нормально, абсолютно.
3: Все верно, так
2: конечно,
3: и надо.
2: Почему? Давайте у вас будут дети, будут баловаться, и потом поговорим.
3: Не, давай так, если у меня будут дети, я не потащу их в ресторан.
2: Почему? Серьезно?
3: Серьезно.
2: Почему?
3: А во что им делать в ресторане? Им там скучно, они не приходят
2: есть
3: туда.
2: Есть много ресторанов с детскими игровыми комнатами.
3: Тогда они не будут бегать по залу.
1: Нет, смотри, если такое произошло в ресторане, значит проблема очень часто этого всего, и даже детская комната не помогла в таком случае, если дети бегают и бьют посуду просто так. Ну, а это большие потери, кстати.
2: Ты когда бил что-то в детстве? Тебя как-то наказывали?
1: Другая история. Я когда работал в общепите, вот я понимаю, насколько это может ударить по чеку. В принципе, когда что-то бьется и чего-то мало.
2: Я согласна, что это ужасно. Вон, например, одна семья $327 заплатила за то, что ребенок разбил терминал для оплаты.
1: Как это было возможно? Вы же с ребенком приходите.
3: Если вы не можете научить ребенка, что нельзя трогать чужие вещи, то
1: терминалы.
2: $109 за рисунки на столе.
1: Вот, опять же.
2: Понятно, что поведение детей в зоне ответственности родителей. Соответственно, если уж ребенок, наверное, причинил ущерб, я думаю, что родители там, если им выставили счет, думаю, что оплатили.
3: Все верно.
2: Но вообще задача рестораторов, если они делают семейный ресторан, сделать зону, где детям действительно будет где порисовать и еще что-то поделать,
3: да,
2: чтобы не громить.
3: Вот, так есть же детские комнаты. Че он вылазит оттуда? Че ему надо здесь? Если, знаете, как просто в большинстве случаев получается, мама отводит туда и говорит, типа, сиди здесь. Он выходит, и такая, ну, вышел он у меня любопытный.
2: Я прям жду, когда вы нарожаете детей и переобуетесь.
3: Не, переобуваться никто не будет, просто надо уметь их воспитывать.
2: Говорит человек с воспитанием.
3: Слушай, нормально, я работал педагогом, типа, я прекрасно понимаю, как нужно воспитывать.
2: Теперь иди нянечкой в детский садик поработай.
3: С такими я еще не работал.
1: Ты бородатый нянь.
3: Я бородатый.
2: Ты, мне кажется, был бы добрым нянем.
3: Не, я нормально обходился со школьниками, все нормально, дети меня слушались, мы не ругались с ними.
2: Я им угрожал.
3: Ни одному не угрожал, пока еще.
1: Есть горячая новость у меня, там пилот молодой, очень молодой, зумер, от скуки написал в небе фразу «мне скучно». В Британии 20-летний пилот легкого самолета должен был 2 часа летать просто. Ну, для практики, действительно, чтобы проверить работу борта после замены деталей определенных. То есть он еще испытатель. За это время он успел облететь полуостров Уирал и маршрутом начертил фразу «I'm bored», что переводится как «мне скучно».
2: Я считаю, что это очень ценный сотрудник, который в любой рутинной работе может сделать какой-то прикол и самомотивацию. Он придумал себе задание сам себе на 2 часа.
1: По итогу проверил, ему действительно можно было летать на этом пятаке, все нормально, все детали рабочие. Ну вот просто завирусился в сети, креативно подошел.
2: Молодец.
1: Парень.
3: А мог бы что-нибудь полезное написать?
1: Например?
3: Ну не знаю, сколько стоит бензин в этом районе.
0: Вейкаперы на

0: новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: Погода в северной столице.
1: Погода прекрасная, обещаю, сегодня плюс 24 градуса, все это без осадков, переменная облачность. В данный момент 21, солнечно.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Шура. Артур Пирожков. Гон Флад. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
2: Showgogo.
3: О, Showgogo. Обрен. 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: У нас, оказывается, есть контракт, мы только что обсуждали это. Друзья, ну что, ответим на ваши вопросики, да? Очень много интересных.
1: Вот нас спрашивают, откуда идет название от вейкаперы. Мне кажется, все уже знают, нет? Есть такое английское выражение wake up, просыпаться в переводе, значит, подниматься, вставай, вставай, вставай!
2: Да, не от вейкборда.
0: Кстати, ты тогда же эту шутку говорил, кстати.
2: Да, было дело.
0: Да, когда мы уже отвечали на этот вопрос.
2: Все.
1: Поздравляем!
2: Какой вопрос, такой ответ?
0: Мы повторяем эфиры для вас.
1: Сливочное масло для памяти очень полезно, не маргарин.
0: Привет, привет, ребят, пишет Ирина. Бывает, что вас штрафуют за неудачные на грани комментарии или шутки?
1: Да.
0: Когда штрафовали?
2: Кого он?
1: Не нас.
0: Не на... А вообще, в принципе?
1: Ну, в принципе, в целом,
0: нам нельзя,
1: конечно,
0: материться. Вот что важно.
1: Поэтому после эфира мы...
2: Нет, стоп.
0: Выезжаем на дорогу.
2: Секунду. Нам не только нельзя говорить матерные слова. Есть некоторые вещи, которые нам тоже говорить нельзя.
1: Да, например, слово «нельзя» вместо «нельзя».
2: Нет, «нельзя», все.
1: «Нельзя». Запоминай, «нельзя».
2: «Нельзя» за это штрафовать.
0: Возможно, после сегодняшнего эфира что-то и прилетит. Мы не знаем.
1: Вопрос. Что написать Кремову и Хрусталеву, чтобы они позвонили? Напиши ему пожелание хорошего отпуска. Потому что сейчас они тебе не позвонят, они отдыхают, у них лето.
0: Телеграмму напиши, они их читают.
2: С пенсионного.
0: Да. Так, ну все, вроде на все, что успели ответить.
1: Какой еще был вопрос? Вот вы иногда пишете, поставьте, пожалуйста, песню. Мы вот думаем, надо что-то придумать, чтобы песни ставить, да?
0: Да, курица или рыба? Курица. Вот такой ответ.
1: Это писал на мое предложение.
0: Кстати, стюардессы тебе, да? Мы сегодня решили, что можно и такое. Так подзаработать еще.
1: Попроси у меня подушечку и пледик.
2: У нее просто с собой.
0: Нет, как будто у тебя что-то заготовлено.
1: Нет, ничего.
0: И этого не будет ни подушечки, ни пледика.
2: Ну попроси.
1: Да нет, я просто хочу, чтобы ты...
0: Можно, пожалуйста, подушечку и плед?
1: Нет.
0: Я же говорил, ответ. Я же говорил. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами услышимся обязательно. С вами были вейкаперы, Никита Стасанин.
1: Классного дня, отличного настроения. Завтра ждем.
2: Всем хорошего продолжения этой недели. Пока.
3: Вейкаперы на рекорде.

Radio. Record. В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребята, мы часто слышим о том, что лень вредна. Так вот, есть обратное доказательство. Лень полезна для иммунитета. Такое мнение высказал кандидат медицинских, внимания, наук. По словам ученого, стресс провоцирует выработку кортизола, который подавляет иммунную систему, делая нас более уязвимыми к болезням. А лень, наоборот, позволяет организму успокоиться, вернуться к базовым настройкам и спокойно бороться с недугом. Ребят, бывают ли у вас такие ситуации, когда ну вот надо себя как-то перебороть? Ну вот что вы делаете обычно в них? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке в этом чате. Послушаем работу от Боб Синклера Кайза «I Can't Wait».

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в

0: Деда, а у тебя есть клад?
1: Конечно.
0: А где спрятан?
1: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
0: Как это?
1: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАТ. Все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
0: Целый участок? Всего за 1 100 000?
1: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
0: 317-33-34.
2: Торговый дом «Бимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
3: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 17 по 19 июля. Скидка 25% на лаки, краски и антисептики. Подробности в магазинах.
4: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Record Dance Radio.
1: В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И, ребята, уже в эти выходные состоится финальный, самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене Radio Record уже 18 и 19 июля в Москве на ВДНХ. Диджей групп вас будет ждать: Джим Бискит и Джим Пол, Диджей Мэг и Нейра, Кшапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Встречаемся на сцене Radio Record на ВК-фест в Москве. Полный лайнап вы можете найти прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 0+. По музыке в этом часе послушаем работу от Richard Gray и Camar for No Scrubs Record Remake. Также появится Pupa Nasty с треком Work Record Remake. Также услышим работу от Fisher What a Life. Появится Хьюгель с работой Free, You Got to Live. Открывает этот час Bebe Rexha с работой New Religion, Record Mix, и все это рекорд. Dance лето.
2: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Час лета в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд реклама. Xenon Shop 98. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар

0: Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
1: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
0: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
1: 317-24-44.
2: 18-19 июля. Главная одиссея лета. Легендарный костюмированный фестиваль возвращается в родной город. Infinitum. Музыкальное путешествие по 5 порталам. 50 артистов, иностранные гости, лайвы и герои отечественной электронной сцены. Подробности на odifest.com. 18+.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbath 3 квадратных метра всего за 1845 рублей.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
6: В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7 ежедневно в июле звездные концерты. Джазовый голос Турции, Эсги Алаш и Акра Джаз Бэнд. Проникновенные – это Рибриашвили, виртуозный Олег Акуратов, мастер оттенков Андрей Кондаков, харизматичный Билли Новик, изысканный барокко-джаз-квартет и зажигательный Moscow Klezmer Band. Выбирайте джаз, который согреет вашу душу. Бронь столиков – sbb.bootmanclub.ru 6+. ИП Лантиолектор Регинатина. УГРН 318-774-655-0045.
7: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Азербайджан всерьез рассматривает возможность окончательного выхода из Совета Европы, заявил президент Ильхам Алиев. По его словам, Азербайджан уже 2 года подвергается дискриминации в Совете Европы. Как напомнил Алиев, в январе позапрошлого года делегацию республики лишили права голоса. При этом он заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и Россией. Более половины россиян доверяют искусственному интеллекту. Аналитики отмечают, что наиболее высокий уровень полного доверия у молодежи 18-24 лет, а люди старше 45 лет сохраняют осторожность. Обычно используют искусственный интеллект для создания контента. Тексты, изображения и видео с его помощью генерируют 52% опрошенных. Еще половина обращается к нейросетям для перевода текстов, а 45% для поиска товаров. Сборная Испании обыграла Францию со счетом 2-0 и впервые с 2010 года вышла в финал чемпионата мира. Голы забили Микель Эйрсабель и Педро Поро. Пенальти в пользу испанцев был назначен после нарушения Люка Диня на Ламине Ямале. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». 3 иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вегей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Опять математика! Надоело!
1: Сынок, если хочешь наслаждаться выгодой, учись и сможешь грамотно инвестировать.
0: Эх!
1: Давай рассмотрим на примере участков для комфортной жизни. Новотоксово. До города 25 минут. Рядом озеро, вокруг лес. Одна сотка – 180 тысяч рублей. Значит, 6 соток…
0: Всего 1 миллион 80 тысяч! Скорее бронируй!
1: Уже звоню. 385-58-83.
0: 385-58-83.

0: Санкт-Петербург.
1: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
2: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
1: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
2: Скорей же зови хранителя земель.
1: Уже звоню. 448-6565.
2: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
1: 448-6565.
3: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

новый час. В эфире главный танцевальный. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребята, вот бывает ли такое, что хочется на работе немножечко задремать? Вот оказывается, спать на работе – это норма. Почти 48% сотрудников признались, что регулярно устраивают себе дневной сон прямо во время рабочего дня, чтобы работать продуктивнее. При этом 53% руководителей не имеют ничего против, а 73% считают, что сон допустим, если дедлайны выполняются вовремя, а каждый шестой начальник и вовсе поощряет такие перерывы. Правда, 50% работников все равно предпочитают не рассказывать начальству о подобном лайфхаке для повышения продуктивности. Но я вот лично за столом не могу уснуть. Как это происходит у вас? Делаете ли вы такой небольшой сон на работе? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Или работаете без перерыва? Я же пока расскажу о музыке. В этом часе диджей Антонио с работой Space.

От Робин Шульц и Барбс, Better Times. Услышим трека Holy Flame, Тону. Откроет этот час Offenbach с треком Miles Away, Record Mix. И все это рекорд. Dance, лето. Record.

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юсте. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
2: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
1: Просто космос!
2: Звони. 611-25-25.
1: Ага, 611-25-25.
3: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

а еще Армин Ван Бюрен и Like a Child. Прямо сейчас у них Фадера и Think About Us, и все это рекорд. Dance летом.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Рекорд реклама. Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар бай Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
3: Сова? Это мне?
4: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка – 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены. Здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони. 317-33-34. 317-33-34.
5: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
6: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 17 по 19 июля. Скидка 25% на лаки, краски и антисептики. Подробности в магазинах.
7: 18-19 июля. Главная одиссея лета. Легендарный костюмированный фестиваль возвращается в родной город. Infinitum. Музыкальное путешествие по 5 порталам. 50 артистов, иностранные гости, лайвы и герои отечественной электронной сцены. Подробности на odifest.com. 18+.
8: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru.
10: Уэста де Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
11: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: Шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юсте. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд реклама.
1: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Я хочу вам напомнить, что уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест состоится где? Конечно же, в столице, в Москве. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд 18-19 июля в ВДНХ, Москва. Диджей Грув, Джим Бискет, Джи Пол, Диджей Мэг и Нерок Шапов, ну и другие топовые диджеи, конечно, лайв-проекты. Сцена Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Полный лайн-ап можно найти на radiorecord.ru и 0+, не забываем об этом, это важно. В этом часе у нас Пупа Нэ, See you work. Еще впереди Фишер и What a Life. Также Альберт Брайт тоже в этом части Wild. И непременно трэп Mafia House и Mafia Style. В начале часа Оффенбах и Miles Away. Все это рекорд. Dance лето. Рекорд.

0: мобильном приложении «Рекорда». Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 98. Телефон в Санкт-Петербурге 407-3003.
2: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
3: Зачем нам карта? Наше сокровище находится в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
2: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
3: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
2: 317-24-44.
4: 18-19 июля. Главная одиссея лета. Легендарный костюмированный фестиваль возвращается в родной город. Infinitum. Музыкальное путешествие по пяти порталам. 50 артистов, иностранные гости, лайвы и герои отечественной электронной сцены. Подробности на odifest.com. 18+.
5: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дорогой, что так радует нашу собаку?
7: Вуф! Трава! Вуф! Небо! Хозяева купили участок в коттеджном поселке «Северное сияние». За 45 дней построим дом и заживем как люди! Вуф! Вуф!
8: А меня радует скидка 150 тысяч рублей с каждой сотки. Коттеджный поселок «Северное сияние» во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru.
9: Застройщик ООО «Северное сияние», не оферта.
10: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: В Латвии хотят запретить русский язык в государственных СМИ, сообщил портал латвийского гостелерадио ЛСМ. Министр культуры республики уверен, что русскоязычный контент должен исчезнуть из страны. Ранее он издал распоряжение о прекращении использования подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что это станет естественным процессом, обусловленным макроэкономическими показателями. После завершения чемпионата мира сборную Франции возглавит Зинедин Зидан. По данным журналистов, матч за третье место станет последним для Дидье Дешама у руля национальной команды. Дешам тренировал сборную с 2012 года и привел ее к победе на чемпионате мира 2018 года, а также к серебру чемпионата мира 2022 и Евро-2016. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Dance, лето!
0: На рекорде! Лето!

0: Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой и осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.
1: Жить за городом? Вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
0: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
1: Просто космос!
0: Звони 611-25-25.
1: Ага, 611-25-25.
2: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Ну и уже в эти выходные в столице, в Москве, ВК-фест будет. Там же будет работать сцена Радио Рекорд. И там же я для вас отыграю свой сет в 15:45 в субботу. Обязательно, москвичи и гости столицы, приходите. Будет очень много классной электронно-танцевальной музыки. Новой, интересной. Ну и, разумеется, также на сцене Рекорда будет очень много и других клевых артистов. Вся информация у нас на сайте radiorecord.ru. Также давайте прямо сейчас расскажу вам о том, какие треки мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Анима и Джоджи, Beautiful Record Mix. Эйв, Meet Me in the Dark, Record Mix. Медуза, Don't Wanna Go Home, Record Mix. Ричард Грей, No Scrubs, Record Mix. А прямо сейчас Sony, Fadera и D.O.D. Think About Us, и это Рекорд Дэнс Лето.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Реклама. Радио «Рекорд» представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: Мечтаешь об океане, но ты в Питере? Проект «Вода и серф» в Репино. Это самая большая искусственная волна в России. 120 метров идеального прибоя для тех, кто хочет встать на доску или тренироваться в комфорте. Волна каждые 2 минуты высотой более 1.5 метров. Забронируй на сайте вода.серф. Введи промокод «Рекорд» и получи аренду доски или гидрокостюма в подарок на первое катание. «Вода и серф». Поймай свою волну в Репино.
4: Все в этой глуши живем. Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
5: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
4: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
5: 317-24-44.
6: Признанные в мире технологии. Суровые климатические и гоночные испытания. Импортные компоненты высочайшего качества. Моторное масло «Тамаши». Идеальный баланс защиты и мощности. «Тамаши» – формула надежности.
7: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
8: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru. 18+.
9: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 2 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru.
11: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
12: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
13: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
12: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
13: Скорей же зови хранителя земель.
12: Уже звоню. 448-6565.
13: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
12: 448-6565.

0: Рекорд. Новости.
1: Проект о санкциях против России могут включить Иран, заявил Дональд Трамп. По словам американского лидера, законопроект об антироссийских санкциях по-прежнему находится на рассмотрении администрации США. Вопрос вторичных санкций против КНР и Индии не обсуждался, добавил он. У россиян остался последний день для уплаты НДФЛ по задекларированным доходам. В большинстве случаев подоходный налог в России уплачивается через работодателя и других налоговых агентов. Но если гражданин сам подает декларацию, то уплатить НДФЛ по ней нужно до 15 июля. Женская сборная России по тхэквондо завоевала серебро на командном Кубке мира. Россиянки обыграли команды Южной Кореи и Ирана, но в финале уступили сборной Марокко. В составе команды выступили Алиса Сашнякова, Маргарита Агафенина, Юлия Кудрявцева и Мария Федера. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
7: Масло, масло, масло, масло. Меняйте, Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

0: Санкт-Петербург.
1: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
2: Панорамные участки.
1: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
2: И всего 150 тысяч за сотку.
1: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
2: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
1: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
2: 317-22-23.
3: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками... ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

наши необъятные, но тем не менее есть все-таки те города, где нас в FM-вещании нет. Однако мы есть везде, где есть интернет, друзья мои. Самый удобный способ слушать нас через интернет – это мобильное приложение «Радио Рекорд». Скачивайте его абсолютно бесплатно в App Store и Google Play, и вы там будете слушать не только нашу главную, основную станцию «Волну», но еще и более сотни музыкальных каналов с музыкой на любой вкус. И транс, и драм-н-бейс, и хаус, и диско, и пляжная музыка, и музыка для занятий спортом, быстрая, медленная, прямая бочка, ломаные ритмы, русскоязычная, англоязычная, какая угодно. Все это в мобильном приложении «Радио Рекорд». Подключайтесь к нам прямо сейчас. Ну, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут на нашей основной волне. Это будут «All Things Break», «Gravity», «Record Mix». Армин Ван Бюрен и Арджи, «Like a Child».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд реклама. Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар by Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика — это Ladies Night в сплетнях. Четверг — теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
1: Мечтаешь об океане, но ты в Питере? Проект «Вода и серф» в Репино. Это самая большая искусственная волна в России. 120 метров идеального прибоя для тех, кто хочет встать на доску или тренироваться в комфорте. Волна каждые 2 минуты высотой более 1.5 метров. Забронируй на сайте вода.серф. Введи промокод RECORD и получи аренду доски или гидрокостюма в подарок на первое катание. Вода и серф. Поймай свою волну в Репино.

0: джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7 ежедневно в июле звездные концерты. Джазовый голос Турции, Эсги Алаш и Акра джаз-бенд. Проникновенная Этери Бриашвили, виртуозный Олег Акуратов, мастер оттенков Андрей Кондаков, харизматичный Билли Новик, изысканный барокко-джаз-квартет и зажигательный Moscow Klezmer Band. Выбирайте джаз, который согреет вашу душу. Бронь столиков sbb.butmanclub.ru 6+. И по Лантиеву Викторию Игнатьевна. УГРН 318-774-655-0045.
1: Ставни обводный. Дом бизнес-класса. Центральная локация. Закрытый двор. Потолки 3 метра. Только в июле скидка 14% на квартиру. 501-11-51. Застройщик ООО «СПЗ Ставни обводный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Всем тура позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья. Конечно же, мы собираемся здесь вместе с Радио Рекорд и с нашей радио-вечеринкой, максимально мощно раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ну и, разумеется, превращаем вашу домашнюю вечеринку в рекордную, а может быть даже open-air мы превращаем в рекордный, если вы сейчас находитесь за городом, на природе, или у вас хорошая погода, и вы гуляете. Итак, в данную секунду на ближайшие 2 часа начинаем заряжать импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Бизнес-помощник. Паузбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш

0: сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Выбрать есть из чего. Добавить в избранное тоже можно легко и непринужденно. Ну и, конечно же, друзья, прямо сейчас я призываю всех вас танцевать еще 90 минут на радиовечеринке Рекорд Пати.
1: Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

начале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента, записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба, вейкаперы Виолетта Юшкина, мои шоу Рекорд Лав Шоу, Рекорд Релиз, диджей Гвоздь, диджей Балдин, Леди Вакс и еще много-много персоналей интересных и их шоу. Все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Я же в свою очередь Тим Вокс, никуда не убегая, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Лав Шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках, которые мы можем с вами еще обсудить у меня в телеге Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра!

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью мне данной я открываю новый эпизод Рекорд Лаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал, называется он Team Vox, обсудим те или иные треки из сегодняшнего или из предыдущих выпусков. Прямо сейчас открываем выпуск Рекорд Лаб Шоу, одной из самых громких коллабораций этого лета — Румпта, первая совместная работа Соломуна и Скриликса, официально вышедшая 1 июля на лейбле DIY Name. Music. История трека началась задолго до релиза, потому как оба артиста несколько месяцев играли его в своих сетах. А вот особенно громко композиция прозвучала на двух аншлаговых шоу Соломуна в Александр Пэлас и на EDC в Лас-Вегасе, после чего ожидание только росло, и символично, что релиз вышел за несколько дней до их совместного выступления на Соломун Плюс Ван в Пача Ибица. Прямо сейчас в Рекорд Лаб Шоу Соломун и Скриликс, Румта.

от французского продюсера Aurecia. Молодой продюсер продолжает уверенно развивать собственное звучание, сочетая современный хаос с плотной клубной ритмикой. Релиз состоялся в свою очередь 3 июля на лейбле Realm. Трек уже начал появляться в сетах артистов новой волны и постепенно набирает обороты на цифровых площадках. Если смотреть на последние релизы Aurecia, то становится понятно, что артист делает ставку именно на клубный формат, а не на стриминговые хиты. Ну и прямо сейчас я предлагаю

0: Продолжаем его вместе с очень интересной коллаборацией от Элки Клайн, Тюбен Бергер при участии Лео Вуд. Оба проекта давно считаются авторитетами мелодии хауса, но вместе работают впервые. Beg You объединил фирменную атмосферность Элки Клайн, более грувое звучание Тюбен Бергер. Релиз же, в свою очередь, состоялся на лейбле Армада, точнее на подлейбле Days Like Nights. Еще до официального релиза композиция успела получить поддержку в клубных сетах Армина, в шоу Дона Диабло, в подкастах Above and Beyond и Cosmic Gate. Ну а сегодня ловите этот трек здесь, в Record Club Show. Элки Клайн, Тюбен Бергер, featuring Lea Wood. Beg You.
1: Record Club.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юсте. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд.

0: Together от Ави Сноу и британского вокалиста Ричард Джадж, которого многие, кстати, знают по сотрудничеству с Никером, Эрик Райдером, Тимми Трампетом. Здесь у нас Ричард Джадж вновь отвечает за сильную вокальную составляющую, а Ави Сноу строит трек вокруг эмоциональной мелодики и современного хаос-звучания. В результате у нас получается композиция, одинаково уверенно работающая и как на радиоформате, и в клубном релизе. Кстати, вышла композиция 3 июля на лейбле Эра, и прямо сейчас продолжает эфир Рекорд Клаб Шоу Ави Сноу и Ричард Джадж Together.
1: Record Club. Team Vox.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня у нас очень крутейший хаус-вайб от продюсера Джон Саммит в течение этого часа.